executive key. В кузне. Мастерица ты, Катерина, грибки готовит.

0: Стой! Рот меня внутри воды принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Слуха!
1: Ну?
0: Что со мной?

0: nebuď. Je ta zimový barišič, můj muž.
1: Od tebe, babuška, i Julím děj.
0: Priešťce, priešťce. Двери подслушивает, сволочь. Ну, подожди.

0: voce, voce, c'è. Так, значит, дома со сидели.
1: Дома.
0: Так, хорошо. Ну, ладно, как же Папенька-то умер?
1: Умер и похоронил. Несчастью.
0: А почему хотел на двоих приготовлена?
1: Всю ночь вот так.
0: И на том спасибо. А это что за предмет?
1: Нет.
0: Здесь сколько мне известно, это мужской поясок. Кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что вы
0: слыхали? Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я как-то замерзла.
0: Смерт фрик, чвира, пульта, фрире, чиста.
1: Лучше!
0: Так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня, так меня,

0: la invidia.
1: Ама ту, торговый.
0: Придется посмеем ввести в нашу птицу. Хватит мучить птицу птицу.